сладости, считал в ее ладонях линии, и он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области, свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли ты.

выходишь здесь, ну будь здорова, привет, привет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

attractive. Would you,

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 28 июня – Международный день пирсинга. Дата выбрана в честь Джимми Уорда, дедушки современного пирсинга. Он родился в этот день в 1941, а в 78-м открыл первую студию в Калифорнии. Пирсинг – очень древняя практика. Ученые нашли проколы в ушах у тирольского ледяного человека Эдсе, жившего за 2000 лет до Тутанхамона. В Древнем Египте пирсинг указывал на принадлежность к семье фараона, а проколоть пупок мог только сам правитель. Такой пирсинг назывался «кольцом королей». В Древнем Риме воины носили кольца на сосках в знак мужества, а женщины в Индии верили, что серьги в носу облегчают роды. Серьга в ухе морского пирата была платой за похороны. Если он погибал вдали от дома, нашедший тело мог забрать золото, но был обязан похоронить корсара по-человечески. Интересно, что по статистике треть людей снимает пирсинг уже через 2-3 месяца и не может объяснить, зачем вообще сделан прокол.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, у вас могут появиться неожиданные партнеры или сторонники. Будет проще добиться желаемого или убедить других в своей точке зрения. Тельцы, не забывайте о взаимном уважении. Оно окупится даже, если сейчас кажется, что вы теряете авторитет. Близнецы. Отличный день для того, чтобы разобраться с деликатными вопросами. Например, обсудить тонкие моменты с детьми или родителями. Раки. Не лучший момент для проявления инициативы. Сейчас вы можете быть вдохновлены, но скоро это дело вам разонравится. Львы. Могут напомнить о себе прежние ошибки или долги. Хорошо бы разобраться с этими вопросами, хотя бы частично. Девы, бурная активность будет невыгодна. Вы потратите много сил и времени, но получите мизерный результат. Весы, не стоит выбалтывать секреты ни свои, ни чужие. Подобная откровенность навредит вашей репутации. Скорпионы, не стоит планировать свидания и походы по магазинам. Ваша излишняя эмоциональность приведет к ошибкам в выборе. Стрельцы, стоит освежить привычную рутину. Это день, который позволит вам по-новому взглянуть на свое возможное будущее. Козероги. День неопределенности, но в то же время открытого выбора. Вы можете пойти по любой открывшейся вам дороге. Водолеи. Не стоит гнаться за острыми ощущениями. Они приведут либо к денежным, либо к межличностным проблемам. Рыбы. Новые дела точно не пойдут. Придерживайтесь старых методов и проверенных людей.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Лето – время загородных поездок, и предсказуемо растет количество аварий с дикими животными. Страховая статистика фиксирует всплеск таких ДТП в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это лоси и косули, следом идут кабаны и лисы, а в некоторых регионах водители все чаще сталкиваются с зайцами и даже енотовидными собаками. Первое правило – строго соблюдать скорость в зоне действия знака «дикие животные», а ночью на таких участках лучше ехать медленнее обычного. Второе. Если перед вами неожиданно возник крупный зверь, не пытайтесь его резко объехать. Попытка маневра на скорости почти всегда выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, что может быть опаснее самого удара. Надежнее экстренно тормозить в своей полосе, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Будьте внимательны, и безопасных вам дорог.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 28 июня 1971 года в городе Претория в ЮАР родился герой нашего времени, бизнесмен, изобретатель и политик Илон Маск. Его отец – южноафриканский инженер, а мама – диетолог родом из Канады. В 17 Илон получил канадский паспорт и уехал в Америку. Он получил степень бакалавра экономики и физики в Пенсильванском университете, потом поступил в Стэнфорд, но почти тут же бросил ради своей первой компании Zip2 Corporation. Ее идея в 95-м была революционной. Илон верил в то, что будущее за интернетом, и вместе с младшим братом Кимбалом решил создать каталог компаний, который показывает предприятия на карте. Тогда интернета было мало, большинство клиентов и фирм не очень понимали цель компании братьев, но уже в 99-м Zip2 купил производитель компьютеров за 307 миллионов долларов, цену рекордную для интернет-компаний. Илон Маск тогда получил за свои акции почти 22 миллиона долларов и в 28 лет стал мультимиллионером. 12 июня 2026 он стал первым в мировой истории долларовым триллионером. Правда, уже спустя 2 недели статус этот потерял.
3: Ульяновск FM 104.2.
4: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 28 июня – Международный день пирсинга. Дата выбрана в честь Джимми Уорда, дедушки современного пирсинга. Он родился в этот день в 1941, а в 1978 открыл первую студию в Калифорнии. Пирсинг – очень древняя практика. Ученые нашли проколы в ушах у тирольского ледяного человека Эдсе, жившего за 2000 лет до Тутанхамона. В Древнем Египте пирсинг указывал на принадлежность к семье фараона, а проколоть пупок мог только сам правитель. Такой пирсинг назывался «кольцом королей». В Древнем Риме воины носили кольца на сосках в знак мужества, а женщины в Индии верили, что серьги в носу облегчают роды. Серьга в ухе морского пирата была платой за похороны. Если он погибал вдали от дома, нашедший тело мог забрать золото, но был обязан похоронить корсара по-человечески. Интересно, что по статистике треть людей снимает пирсинг уже через 2-3 месяца и не может объяснить, зачем вообще сделан прокол.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, у вас могут появиться неожиданные партнеры или сторонники. Будет проще добиться желаемого или убедить других в своей точке зрения. Тельцы, не забывайте о взаимном уважении. Оно окупится, даже если сейчас кажется, что вы теряете авторитет. Близнецы, отличный день для того, чтобы разобраться с деликатными вопросами. Например, обсудить тонкие моменты с детьми или родителями. Раки, не лучший момент для проявления инициативы. Сейчас вы можете быть вдохновлены, но скоро это дело вам разонравится. Львы, могут напомнить о себе прежние ошибки или долги. Хорошо бы разобраться с этими вопросами, хотя бы частично. Девы, бурная активность будет невыгодна. Вы потратите много сил и времени, но получите мизерный результат. Весы. Не стоит выбалтывать секреты ни свои, ни чужие. Подобная откровенность навредит вашей репутации. Скорпионы. Не стоит планировать свидания и походы по магазинам. Ваша излишняя эмоциональность приведет к ошибкам в выборе. Стрельцы. Стоит освежить привычную рутину. Это день, который позволит вам по-новому взглянуть на свое возможное будущее. Козероги. День неопределенности, но в то же время открытого выбора. Вы можете пойти по любой открывшейся вам дороге. Водолеи. Не стоит гнаться за острыми ощущениями. Они приведут либо к денежным, либо к межличностным проблемам. Рыбы. Новые дела точно не пойдут. Придерживайтесь старых методов и проверенных людей.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
4: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Дворец Дожи и Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь». Отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: «Золотая коллекция». Радио «Ули».

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

с крайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ. 104.2.
2: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н. 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
3: Инструментальная музыка. На

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 28 июня 1971 года в городе Претория в ЮАР родился герой нашего времени, бизнесмен, изобретатель и политик Илон Маск. Его отец – южноафриканский инженер, а мама – диетолог, родом из Канады. В 17 Илон получил канадский паспорт и уехал в Америку. Он получил степень бакалавра экономики и физики в Пенсильванском университете, потом поступил в Стэнфорд, но почти тут же бросил ради своей первой компании Zip2 Corporation. Ее идея в 95-м была революционной. Илон верил в то, что будущее за интернетом, и вместе с младшим братом Кимбалом решил создать каталог компаний, который показывает предприятия на карте. Тогда интернета было мало, большинство клиентов и фирм не очень понимали цель компании братьев, но уже в 99-м Zip2 купил производитель компьютеров за $307 миллионов, цену рекордную для интернет-компаний. Илон Маск тогда получил за свои акции почти $22 миллиона и в 28 лет стал мультимиллионером. 12 июня 2026-го он стал первым в мировой истории долларовым триллионером. Правда, уже спустя 2 недели статус этот потерял.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles со вкусом гранат и смородина. 100 граммов, 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM

0: Девочки смеются.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов, например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Глобальный рейтинг автобрендов по итогам 2025 года опубликовал авторитетный проект Car Industry Analysis. Лидером мирового рейтинга остается Toyota. Второе место у Volkswagen, третье место у Ford. Главный тренд – рост китайских марок. Концерн BYD закрепился на четвертой строчке, а Geely поднялась сразу на 5 позиций, заняв 11 место. В рейтинге моделей за прошлый год лидирует Toyota RAV4. Главный преследователь – электрокар Tesla Model Y. В этом году она имеет все шансы перехватить лидерство. Третье место в мире заняли пикапы Ford F-серии, которые продаются преимущественно в Северной Америке. Четвертую строчку удерживает Honda CR-V. Главная сенсация – кроссовер Corolla Cross впервые обогнал по продажам классический седан Corolla. В десятке лучших также Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson и пикап Toyota Hilux. Вот такой мировой рейтинг. Впрочем, главный автомобиль – это не тот, что побеждает в хит-параде, а тот, который заводится каждое утро лично у вас.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, если нужно заняться сложным делом, время настало. У вас есть силы и будет удача. Когда же еще, если не сейчас? Тельцы, неделя заслуженного отдыха или временных проблем со здоровьем. В любом случае не стоит рваться решать мировые вопросы. Близнецы, неделя осторожности и очень аккуратного обращения с деньгами. Ваши усилия принесут плоды, но немного позже. Раки, неделя больших творческих планов, когда хочется сделать все и сразу. Однако может подвести интуиция, делайте паузы перед новыми делами. Львы, неделя стратегического планирования. Ваши успехи будут постепенными, но зато очень прочными. Вы почувствуете, что значит быть мудрыми. Девы, неделя недопонимания и мелких препятствий. Договоренности, скорее всего, придется пересматривать. Возможны семейные ссоры. Весы, ваши силы будут истощены. Лучше рассчитывайте на других людей. Но некоторые дела придется пока поставить на паузу. Скорпионы, конфликты окажутся полезными. Вы сможете пересмотреть прежний подход, а новый окажется чище и выгодней. Возможны денежные поступления. Стрельцы. Время пересмотра долгосрочных планов. Ваши прежние союзники могут отказаться от сотрудничества. Освободитесь от того, что устарело. Козероги. Возможны ссоры и противостояние, которое уже давно назревало в вашей жизни. Вы обретете независимость в важном для себя вопросе. Водолеи. Неделя семейных дел, приятных забот и ощущения себя на своем месте. Наслаждайтесь жизнью. Рыбы. Неделя уязвимости и ослабления защиты. Могут заболеть близкие. Сосредоточьте внимание внутри семьи и на своем собственном самочувствии.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хороших выходных. Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Мармелад Бон Пари Bubbles со вкусом гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, если нужно заняться сложным делом, время настало. У вас есть силы и будет удача. Когда же еще, если не сейчас? Тельцы, неделя заслуженного отдыха или временных проблем со здоровьем. В любом случае, не стоит рваться решать мировые вопросы. Близнецы, неделя осторожности и очень аккуратного обращения с деньгами. Ваши усилия принесут плоды, но немного позже. Раки, неделя больших творческих планов, когда хочется сделать все и сразу. Однако может подвести интуиция, делайте паузы перед новыми делами. Львы, неделя стратегического планирования. Ваши успехи будут постепенными, но зато очень прочными. Вы почувствуете, что значит быть мудрыми. Девы, неделя недопонимания и мелких препятствий. Договоренности, скорее всего, придется пересматривать. Возможны семейные ссоры. Весы, ваши силы будут истощены. Лучше рассчитывайте на других людей. Но некоторые дела придется пока поставить на паузу. Скорпионы, конфликты окажутся полезными. Вы сможете пересмотреть прежний подход, а новый окажется чище и выгодней. Возможны денежные поступления. Стрельцы. Время пересмотра долгосрочных планов. Ваши прежние союзники могут отказаться от сотрудничества. Освободитесь от того, что устарело. Козероги. Возможны ссоры и противостояния, которые уже давно назревало в вашей жизни. Вы обретете независимость в важном для себя вопросе. Водолеи. Неделя семейных дел, приятных забот и ощущения себя на своем месте. Наслаждайтесь жизнью. Рыбы. Неделя уязвимости и ослабления защиты. Могут заболеть близкие. Сосредоточьте внимание внутри семьи и на своем собственном самочувствии.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Романтический вечер. Радио Ульяновск-ФМ.

0: Сейчас дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соедини.
1: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Инструментальная музыка на «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.